намиккараагума таакуа илигиюккит ангиқарсимава. Шаакуураппуллумару